гимназии работаю свиньей. В этом комбинате я работаю свиньей. Пора новой сивозма хорошего макольства. На место комбинат я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо шишки не нужны. Мясник давно знает, вместо жизни не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Тут ублюдок так мил, и сонаил палача. Ложка несколько спокойна, он пешка автомат. Работает конвейер, система, конфлакт. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я больная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший мой покой. Ты на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинат, я работаю свиньей.
1: На место комбинат, я работаю свиньей.
0: На место комбинат, я работаю свиньей. На место комбинат, я работаю свиньей.
2: Капе.

эта коммерческая скотина. Подари свою подружку ракетерам. Затолкай себе в дупло живую крысу. Поцелуй в сосок свою больную душу.